0: Мама.
1: Что?
0: Niste čuli za to?
2: Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы тело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы тело.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.